Братин замлявай им порог. Укажеме раница, извина на поврх задеру, а седай на плицах.